0: Тесла. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
1: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
3: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этого практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
1: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
5: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
6: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
5: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию, а широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
5: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Business FM.
0: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
8: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писатель труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
9: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация.

0: социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. А у них этого нет.
1: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
0: Если все так, как я слышал, то согласен.
2: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
3: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
2: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Май этого года ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания,

0: Вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом, когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля «Садовод» возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только известна масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать договоры о риске ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
6: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
5: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
6: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
5: Да? Скорее всего, это будет около 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Depensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
7: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
8: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
7: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
9: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень. И не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический. И он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
7: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланке заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
10: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз, это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
7: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
1: Карьера на Бизнес FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
12: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
1: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
15: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
6: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
15: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть является решением фронта боевых действий.
6: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
15: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахалой и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
16: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможность закрытия Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали, не несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны, но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать, потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
17: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
18: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов, плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
19: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
18: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
20: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве демиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
18: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Классики в праве. Завещательное письмо.
21: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
13: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
21: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
0: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
22: Стоит ли ожидать роста цен?
4: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
23: При ставке выше 14% снижать его на 0,25% это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
23: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, которые мотивируют достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
5: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
8: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
5: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом между делом мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор.
10: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП «Днепровская», питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП «Днепровская» в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно, на самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал, и на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешит.
1: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
12: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
14: человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
1: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, ВТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
15: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
16: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
15: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
17: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Наверное, это единственное, что мне приходит на ум.
15: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
18: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
19: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
18: А вот писатели

0: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
1: Если все так, как я слышал, то согласен.
2: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
3: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
2: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 10-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья. Камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Панчалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы за риск ударов ППЛА. Как рассказали Бизнес-ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь ищет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
7: У каждого торгового центра есть документ,

0: официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидронового защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что пятиэтажная дача, возгорание было кровли, садовод, возгорание было.
1: Кстати, что с ущербом, нанесенным Белой дачей садоводу? Его можно как-то оценить?
0: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что Белая дача порядка 25 квадратных метров возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
3: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
4: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
3: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
4: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
3: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
4: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
3: Да? Скорее всего, это будет только 20-30%
2: по общему
3: тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Dipensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
5: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
6: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
5: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знания истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
7: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
5: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
8: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
5: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 98 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделяют наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем реформ UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Беларусь одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как и буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
4: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
12: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить. Провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть является решение фронта боевых действий.
4: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
12: Ограниченно ответит в любом случае. Но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пулперба». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
13: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможность закрытия Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление. Ирана по итогам этой войны, но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать, потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
14: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
15: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
16: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовывается 2-3 человека. человека за высказывание антиэмигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне эмигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
15: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
17: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
15: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
18: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
9: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе, если повезет через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс в 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главный из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
9: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туросли обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
20: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропал Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в мае своей он был транзитный.
2: Стоит ли ожидать роста цен?
20: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
21: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период. негатива, назовем его так, аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
21: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено вот такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стресс-собой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
1: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
22: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стресс-собой.
1: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
9: Карьера на Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Авликулеев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова БТС Мост Холдинг за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету и ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока это разрешит.
7: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
23: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
7: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
24: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
7: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
4: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
5: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
4: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
4: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
12: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм в современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
13: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
12: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
14: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
16: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
14: Если все так, как я слышал, то согласен.
12: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости.

0: где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
1: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Классики в праве. Земля преткновения.
3: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
4: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
2: Классики в праве на «Бизнес-ФМ».
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пунцелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ» в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
7: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра – это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля «Садовод» возгорание было.
8: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
7: Точных цифр нет. Только если есть масса информации, знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены.

0: повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов, но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было прописано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать, и первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
1: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
2: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
3: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
2: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
3: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
2: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
3: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
2: Да? Скорее всего, это будет только 20-30% по общему тарифу, да.
1: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Depensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона установился высокий класс пожаров. Пожарные опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск» Дина Карачева.
4: В нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Роза Ветров в этом году несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий. Дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
1: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес FM Красноярск». Красноярский край прилетает подкрепление из Свердловской области. Ближайшие дни также ждут из Карелии. Увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог. Туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
5: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособорнадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
6: Она открыла ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
5: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
7: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу, может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
5: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
8: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
5: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
11: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую, что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков, и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
12: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Абликулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Беларусь одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
15: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита Большой Семерки, где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожный. То есть если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
3: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
15: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
3: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
15: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
14: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахалой и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
16: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможность закрытия Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
17: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Эрмунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
18: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
19: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
18: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
20: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
18: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук 10-кратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
9: Другим наука на Бизнес FM.
14: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвития в пятницу сняла рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
0: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
14: Стоит ли ожидать роста цен?
0: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
14: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефти марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
2: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по пункту публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
14: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
2: В принципе, да, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на дисколлапс, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
14: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
14: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести и друзей. Среди них Альфа-ЦИП, которые мотивируют достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
6: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
22: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
6: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
14: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грук в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 31 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящие под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровская в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, ВТС Мостхолдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес ФМ. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
8: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
10: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
8: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
11: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
8: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
8: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
3: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
13: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
3: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
3: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
14: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
16: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
1: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
16: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
17: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
19: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
17: Если все так, как я слышал, то согласен.
16: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
20: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное

0: Илов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
2: Летом на Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад, и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
5: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра – это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля садовод возгорание было.
6: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
5: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгоранию. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. По подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов.

0: Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
1: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать договоры о риске ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
2: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
3: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
2: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
3: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
2: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
3: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
2: Да? Скорее всего, это будет около 20-30%
1: по общему
2: тарифу, да.
1: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Dipensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
4: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
5: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
4: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
6: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – «чествовать». То есть проблема в том, что у ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
4: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
7: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
4: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались 2 персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. 4-лапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
9: Зверски богатые. На Бизнес FM. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с 3 зависимостями. Алкогольный, наркотический и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около 500 000 000 фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. Семь политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как ключевой буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
3: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
11: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно. обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
3: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
11: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
1: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пулперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство Белта. МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог, американист Малик Дудаков.
12: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
13: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь, и политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Атлерский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
14: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
15: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
14: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры Европы европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
16: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве, не миграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
14: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Джон Боуман из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капиталы счастья не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
17: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
18: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника-поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
8: Классики в праве на Бизнес FM.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, «в связи с изменением обстановки в регионе». Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
20: Стоит ли ожидать роста цен?
19: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТУР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
21: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так, аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по пункту индикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
1: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
21: В принципе, да, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой, да, большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому Ну, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
1: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Рикапитал» Сергей Суверов.
0: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
1: Сергей Суверов, УК «Рикапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
2: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
22: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
2: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
1: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
5: Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
6: Музейные ценности на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
23: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Business FM. Новости. Коротко.
24: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету и ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешение.
3: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
9: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
3: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
10: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
3: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
11: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире «Бизнес-ФМ» с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимательства, председателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
12: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
11: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
11: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
14: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
15: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут в свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
14: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
10: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
16: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
10: Если все так, как я слышал, то согласен.
14: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
17: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятым.

0: бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
1: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
0: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А сейчас строго по делу гость Бизнес FM, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
3: Есть, я не знаю, клише или, может быть, очень хорошее и правильное реноме к вам, так сказать, прикрепилось у московской театральной публики, ну, которая следит, что Писарев – это ярко, почти всегда музыкально, важно, что смешно. И очень часто, ну, с достаточно, так сказать, мягким, но явным, злободневным подтекстом сквозь классические тексты. Вас вот это амплуа устраивает?
4: Знаете, как интересно, в молодости меня это ужасно раздражало. Мне все хотелось вырваться из клише, как будто меня на какую-то полочку поставили и, значит, решили, что это вот праздники. Режиссер по праздничным спектаклям, да, и что-то такое, как вы сказали. И Табаков мне еще все время говорил. Я приходил к нему и говорил: Олег Павлович, ну что же я все ставлю-то какие-то, ну давайте вот, и что-то приходил с каким-нибудь Вишневым садом или я не знаю что. А он мне все говорил: Женька, точи свой камень. Вишневый сад, и есть режиссер, который поставит лучше, чем ты. Но то, что делаешь ты, больше никто не сделает. Мне тогда было обидно, потому что мне казалось, что он-то думал, что это похвала. А мне было достаточно обидно. Сейчас я думаю, что, конечно, хорошо, когда ты все-таки занимаешь какое-то место, что ты действительно понимаешь, что да, да, наверное, это какое-то мое направление. Но оно на самом деле такое широкое, а оно такое большое, потому что музыкальные спектакли, комедийные спектакли – это не всегда, и, по крайней мере, я стараюсь, чтобы никогда, чтобы это не было просто пустое развлечение. И совершенно не обижаюсь на то, что когда мне кто-то, когда-то меня называли комедиограф, меня прям передергивало. А потом я подумал, а Чаплин кто? Ну, а Данелия кто? А Рязанов кто? Что? Это большие художники. Это тоже большой авторский там, театр и кинематограф и так далее. Марк Анатольевич Захаров называл себя комедийным режиссером. И, собственно говоря, и все те вся та режиссура, весь тот театр, который я любил с детства, он, так сказать, во мне как-то пророс, и чего же я и буду предавать его.
3: А вы сами, когда ходите в театр, вам надо, чтобы вас хоть где-то рассмешили? Даже если все кончится плохо.
4: Ну, опять же, вот Табаков, я все время на него ссылаюсь, потому что большая часть жизни прошла с ним, а он все время

0: говорил, где юмор, где юмор. И даже когда смотрел Макбета или, я не знаю, Ричарда Третьего, он все время говорил, где юмор. И я говорил ему, ну какой же юмор, это же жуткая, страшная, темная, мрачная трагедия. А он говорит, ты не понимаешь, юмор – это здоровье спектакля. Надо давать зрителю даже в самой страшной истории, где-то выдохнуть, где-то рассмеяться. Да, я люблю юмор. Я точнее, не то чтобы жду. А от каждого спектакля, там, я не знаю, возможности рассмеяться или еще что-то. Но я как-то всегда вижу, когда у режиссера нет чувства юмора. Самоиронии нет. И так далее. Мне сразу не так интересно смотреть театр это или фильм.
1: Трехгрошовая опера или опера нищих. Я как раз узнал, что, оказывается, опера нищих – это самое первое название, ну, этого сюжета.
0: Да, да, да.
1: Из 18 века. Да. Оказывается, уже Бертольд Брехт делал ремейк, как сейчас принято говорить. Но это фарс. То есть это принято считать, что это фарс. До сих пор это было гротеск,
0: ну,
1: и
0: да,
1: фарс.
0: Да, это фарс, это гротеск,
1: и безусловно.
0: И музыка в этом смысле тоже очень ёрническая. Она, как сказать, то поднимается на какие-то симфонические высоты, то просто почти цыпленок жареный. Понимаете, вот как-то так. Мне кажется, что здесь в данном случае это просто все заложено. А у Таирова, кстати, который в камерном театре первый в России это поставил, вот здесь же на Тверском бульваре 23, жанр назывался комикс.
1: Ну и, собственно, почему об этом заговорили? Потому что, ну, наверное, одна из главных премьер осени, уж точно для вашего театра, это версия трехгрошовой...
0: Ну, надеюсь, что не только для нашего театра.
1: Да, новая версия трехгрошовой оперы, или опера нищих, как я понял, будет это называться, причем с Максимом Матвеевым, кинозвездой, который на театральной сцене не появлялся, ну, как минимум больше 10 лет, не знаю точно, в общем, очень давно не
0: давно,
1: появлялся,
0: да,
1: вживую перед публикой в театре.
0: 10 лет, конечно, но давно не появлялся. И последний раз появлялся именно в моем спектакле, который я поставил в театре Табакова, который назывался «Кинестон». Это была последняя его премьера, она была... Кажется, в 17-м году.
1: Ну, собственно, об этом уже говорят, потому что помимо вашего имени и театра, Максим Матвеев, да-да, это такая редкая птица на театральной сцене, плюс очень известный в широчайших кругах,
0: да,
1: и,
0: конечно,
1: в общем, любимый, уважаемый,
0: да-да-да,
1: и очень серьезный, по общему мнению, актер.
0: Конечно.
1: У нас несколько премьер состоялось в этом сезоне, но с такими либо камбэками на сцену очень известных актеров, либо даже перевоплощениями в других жанрах, и они вызвали колоссальный ажиотаж.
0: Угу.
1: И цены спекулянтов, естественно, спекулянтов, они в кассе там, до 180 тысяч, космические цены. И все это улетало. Такой эффект возможен?
0: Ну, что мне гадать? Ну, наверное, возможен, потому что продажу мы открыли уже, и на первые 6 спектаклей немного билетов осталось. Кто их купил? Зрители или люди, которые решили на этом сделать бизнес, ну, этого я действительно не знаю. По большому счету, публику не обманешь. Вот этот эффект звезд, которые появляются, и сразу раскупаются билеты, и сразу начинают активироваться, значит, какие-то, значит, люди, которые пытаются как-то нажиться на этом, это, если спектакль неудачный, если спектакль не сложится, если спектакль плохой, это будет эффект премьерный только. Никакой Максим Матвеев и никакой Юра Борисов не поможет вам сделать спектакль, если этот спектакль провальный, если этот спектакль некачественный. Ну, может быть, премьерные показы. Но самое сильное до сих пор, при том количестве информации и вообще всего, это сарафанное радио. Оно очень быстро расходится. Можно обвешать всю Москву рекламой, а можно сделать спектакль и без всякой рекламы, в общем-то, будут на него стремиться люди.
1: Но вам, например, хотелось бы, чтобы с одним из ваших спектаклей такое произошло? Хайп и ажиотаж.
0: Ну, знаете, я вообще человек не про хайп и не про ажиотаж, но я бы очень хотел, чтобы был хороший спектакль, когда все-таки люди, которые бы в связи с хайпом и ажиотажем покупали бы билеты, иногда дорогие билеты, не были разочарованы, а понимали в результате, за что они заплатили эти деньги. То есть вот я сейчас в данном случае не думаю о том, чтобы это было там дорого или чтобы был какой-то ажиотаж. Я думаю, что самое неприятное вот сейчас вообще, ну вообще в жизни, это обманутые ожидания. Люди платят очень большие деньги, они приходят, им показывают просто цинично какого-то артиста, на которого они пришли, но само действие настолько неинтересное, настолько вторичное, что им ничего не остается, как просто подняв телефоны, несмотря на все запреты, на они заплатили большие деньги, им плевать на эти запреты, они просто начинают там снимать своего знаменитого артиста ради которого они пришли.
1: Моя задача. И себя.
0: И себя, да, и себя.
1: Это важно в таком случае.
0: Я бы очень не хотел, чтобы это был такой эффект. И мне кажется, что эти знаменитые артисты, они идут в театр вовсе не из-за хайпа. Им хватает вот всего этого в мире кинематографа и так далее, и так далее. Они приходят в театр все-таки за чем-то другим. Совершенно не за тем, чтобы люди не смотрели на них, а снимали их на телефоны. И я думаю, что было бы совершенно замечательно, чтобы у нас получился спектакль, на котором люди забывали бы о том, что они пришли на спектакль в связи с, в первую очередь, с Максимом Матвеевым, осмотрели действо и видели роль Максима Матвеева, и видели не артиста, который использует свою узнаваемость и решил поиграть в театре, а увидели бы артиста, который открылся бы для них какой-то новой гранью, каким-то совершенно новой стороной. И думаю, что в связи с тем, что «Трехгрошовая опера» – это спектакль музыкальный, в котором очень большая часть – это часть вокальная, а достаточная часть – это часть хореографическая. И мы в таком виде, в таком варианте... В таком виде мы Максима Матвеева никогда не видели. Он замечательный драматический артист. Никто никогда не слышал, как он поет. Никто никогда не видел его в танцевальном спектакле и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что это скорее возможность для артиста расширить свой диапазон, а для зрителей, которые придут и купят дорогие билеты, быть не обманутыми, прийти не просто в зоопарк, где им показывают знаменитого артиста и, как сказать, и пытаются на этом заработать. Что, наверное, тоже неплохо, и ничего ужасного в этом нет. Все пытаются каким-то образом прокормиться. И,
1: да нет, сказать, не прокормиться, это добиться успеха.
0: Ну, добиться
1: так успеха. Это и есть, это, в общем-то.
0: Слушайте, это все, это не тот успех. Вот знаете, есть спектакли, которые остаются, как и фильмы, если, которые остаются. А есть, ну что успех? Ну, как сказать, ну какое-то мероприятие модное, на которое мы сходили, потусили, заплатили деньги, похлопали, потому что не хотим себя чувствовать обманутыми. Мы же заплатили огромные деньги, поэтому нет, мне все равно понравилось, хотя я чувствую, что меня обманывают.
1: Да, тут у человека возникает вопрос, может, я что-то не понял, да?
0: Может, я, и он начинает аплодировать и говорит, это замечательный спектакль, это очень хороший спектакль. Иначе он должен сказать, я дурак, меня облапошили. Вот. Вот я бы очень хотел быть, я всегда был в отношении со зрителем, старался всегда быть честным, и, понимаете, спектакль может подойти или не подойти по каким-то художественным своим, там, да, особенностям, у всех разный вкус, но что касается качества спектакля, все равно качество звука, качество декораций, качество работы артистов и режиссера и так далее, но все-таки мы профессионалы понимаем же, когда халтура и когда все-таки вложено много труда, таланта, бюджета, денег. «Трехгрошовая опера» – это, наверное, за последние 10 лет самый дорогой спектакль театра имени Пушкина.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
2: Автолига. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 65-м Сингапур стал независимым государством. И через 2 года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 60-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 70-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. Семь политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM.
3: А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ» – художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
1: Про Максима Матвеева хочу спросить.
0: Давайте.
1: Ну, я знаю, что у вас в каком-то смысле по-московски олдскульный театр с худруком, режиссером. Режиссером ставящим, не просто худруком. С постоянной труппой. Максим Матвеев в этом случае это специально приглашенная звезда или он и еще появится? Или это неизвестно?
0: Нет, пока рано говорить, конечно. Дело в том, что у нас с Максимом давняя, в общем, история взаимоотношений. И в моем одном из первых спектаклей в Московском художественном театре «Конек-горбунок», еще молодой артист, Максим Матвеев играл там, я уже даже не помню, Данилу или Гаврилу, какого-то одного из братьев. Дальше мы сотрудничали с ним в спектакле и «Пиквикский клуб», который я делал в Амхате. То есть он всегда был в поле моего зрения, а я всегда был из тех режиссеров, с которыми он с удовольствием, собственно говоря, работал. Знаете, у нас долго в театре работал Сергей Лазарев. Когда-то он учился у меня в школе-студии МХАТ, я был его педагогом. Он учился на курсе Романа Козака, где я преподавал. И он долгое время играл в театре Пушкина. Понятно, что сейчас шоу-бизнес там и так далее, телевидение.
1: Я вообще этого не знал. Взяли вверх. Боялся переспросить, тот Сергей Лазарев.
0: Да, Сергей Лазарев. Нет, что, он играл у нас и «Одолжите тенора», это была знаменитая его роль, и он очень много получил наград, и потом «Таланты и покойники». А дальше в течение 10 лет он играл спектакль «Женитьба Фигаро», он играл Фигаро. И он по нашему ощущению, был абсолютно член нашей труппы. В общем-то, несмотря на то, что уже прошло 4 года, как он не играет в театре, он все равно наш коллега, он все равно наш друг, он все равно человек театра. Максим Матвеев впервые сейчас будет работать в театре Пушкина. Но мне кажется, то, как приняла его труппа, а труппа у нас достаточно сильная. И здесь, помимо Матвеева,
8: есть звезды общеизвестного масштаба.
0: Да, и Саша Урсуляк, и Александр Матросов, и Настя Лебедева, и Антон
8: Исаков.
0: И так далее. Ну, я сейчас говорю про тех, кто занят в спектакле «Опера нищих». Ну, кстати, Виктория Исакова, может быть, тоже войдет. Рано пока говорить, но, может быть, тоже войдет в состав этого спектакля. Потому что в целом в спектакле занято больше 36 человек. Это большую половину труппы. И, конечно, я стараюсь занять самых сильных, самых лучших и так далее. Так вот, наши самые сильные и наши самые харизматичные, тоже довольно известные артисты, с большой любовью и гостеприимством приняли Максима. И никакой звездности и никакого такого особого положения, безусловно, нету. Но мы еще хорошо знаем друг друга, что мы будем друг перед другом еще изображать звезд каких-то. Хотя у меня в театре вообще все артисты хорошие, а в «Трехгрошовой опере» лучшие артисты просто. Максим стал, в общем-то, еще не было премьеры, но Максим уже наш.
8: Почему вы эту пьесу ставите сейчас, которая, ну, такая культовая пьеса театра 20 века?
0: Во-первых, именно потому, что это культовая пьеса, именно потому, что это уже классическая пьеса, эта пьеса всегда будет актуальна. Во-вторых, это просто моя мечта. Я с детства обожаю трехгрошовую оперу. Я смотрел спектакль когда-то, будучи еще ребенком, в театре Ленсовета с Михаилом Боярским, в театре «Сатиры» с Андреем Мироновым. И тогда для меня это был первый музыкальный спектакль, который я увидел в жизни. А так как я дальше пошел по музыкальной как бы стезе и ставлю и мюзиклы, и оперы, и так далее, все равно сейчас я понимаю, что, может быть, даже и тот, и другой были для того времени, наверное, значимы, но, в принципе, такие, так сказать, невыдающиеся спектакли. Там играли выдающиеся артисты, это были какие-то яркие театры, но, тем не менее, это мое первое впечатление. И оно во мне, безусловно, все равно живет, и каждый раз, когда я видел другие спектакли трехгрошовой оперы, я все время был недоволен. Мне все время казалось, что, вижу, все так ставят неправильно, вот все так ставят совершенно как-то не... А много трехгрошовых опер за это время было. Собственно, и в «Амхате» был спектакль, и в «Сатириконе» был спектакль. Ну, много где был спектакль. Нигде меня не удовлетворяло. Я так люблю трехгрошовую оперу, что если появлялся новый спектакль в Берлине на ансамбле, я летел в Берлин и смотрел спектакль на Боба Уилсона или вот не так давно Барри Коски и так далее. Я болею этим произведением. Поэтому я, так сказать, слишком хорошо его знаю. Для меня проблема, что я могу нового внести. Потому что я так хорошо это все знаю, и это уже было, и так уже тоже было, и это уже играл. И иногда знания мешают. Вот лучший, так сказать, человек...
8: Вы же точно не делаете то же самое.
0: Не, конечно, я не делаю то же самое. Более того, я знаю, как было, и поэтому мне как-то неудобно делать, чтобы в разные стороны уже ходили. Но, тем не менее, это произведение для меня в первую очередь о... Вот оно называется «Опера нищих», да? А нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди.
8: Только притворяются.
0: И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так главный бандит города, главный шериф города. Ну, то есть это все состоятельные люди. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
8: Не ждать там положительного героя.
0: Нет, положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. И совершенно, мне кажется, неверно, когда его ставят...
8: Весело.
0: Да нет, даже не весело. Весело как раз нужно. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный, понимаете, какой-то. Вот в этом есть весь этот парадокс. А его ставят как будто бы с давлением на то, что он левый, как будто бы, так сказать, он там за то, чтобы
8: порядок
0: богатые
8: нести.
0: Поделились своим богатством с бедными или еще что-то. Он пишет о бедных так, что они страшнее всех богатых.
8: Я хотел спросить о современности как раз. Она прям очень-очень сильно, быстро, непривычно для нас.
0: Меняется.
8: Да, с необыкновенной скоростью. Причем
1: Это касается в данный момент уже не техники как таковой, а что ли мышления, способов коммуникации,
0: время так быстро
1: языка
0: меняется
1: и так далее. Поэтому простые вопросы. Боитесь ли вы ИИ? Боитесь ли вы кликбейтные? Не опасаетесь ли вы, что сам язык, на котором существовала очень долго последовательно культура, когда были длинные тексты, длинные предложения, что она может, все, весь этот язык наш привычный может оказаться неудел в дальнейшем?
0: Нет, у меня такого страха нет. Я как бы даже приветствую и очень многие моменты, как сказать, технические, особенно связанные там, я не знаю, с какими-то чертежами, которые надо было раньше долго чертить нашим конструкторам. А теперь это вопрос правильного технического задания для ИИ. И все это происходит.
1: Я как раз не про технику. Я про то, как люди...
0: А я не очень...
1: Через что, через какие механизмы люди черпают сейчас информацию об окружающем мире. В том числе и культурный слой, который может не поместиться, не пройти через это сито.
0: Не знаю. Я так далеко не думаю. Последние годы приучили нас жить сегодняшним днем. Когда-то мы очень там далеко планировали о чем-то, но начиная с пандемии приблизительно, ты понимаешь, что, так сказать, рассказывать о своих планах – это только смешить Бога. Значит, что касается ИИ, когда-то появилось кино и предрекали смерть театра. Ничего, театр не умер никуда. Потом появилось телевидение, и даже в известном фильме «Москва слезам не верит» говорили о том, что будет только телевидение, значит, и так далее. Все это забавно, потому что уже и телевидение не так популярно, а театр все живет. И молодежь, которая не смотрит телевидение, в театр, тем не менее, ходит. Это очень любопытно. Поэтому я думаю, что, конечно, безусловно, это вносит изменения в нашу жизнь. Но почему-то люди не перестают ходить в театр. И, конечно, мы тоже, режиссеры, пытаемся, так сказать, слышать какое-то время, играть с этим, использовать это. Мне кажется, что театр и искусственный интеллект вполне могут ужиться и быть друг другу полезными.
1: Я даже не про искусственный интеллект как таковой, а про новую эстетику. Может быть, как-то вы... реагируете на это, подсматриваете, потому что там просто другой стиль общения,
0: знаете,
1: слушайте, языка.
0: Нет, я вам скажу по-другому. Я все-таки уже там взрослый человек, и больше всего меня смешат пожилые режиссеры, которые пытаются ставить молодежные спектакли. Сейчас так быстро меняется поколение. Когда учился я, то, в общем-то, у моих педагогов и у моей мамы одни были те же любимые фильмы, и одни и те же любимые книги и любимые артисты. Ну, может быть, даже если мои педагоги, которые были старше меня, любили других певцов, я их тоже прекрасно знал, например. Сейчас не то, что я не знаю, так сказать, интересы моих студентов, а мои выпускники, которые выпустились всего несколько лет назад, они не могут найти общего языка с моими нынешними студентами. А разница между ними 4-5 лет.
1: Точнее, общих узнаваемых имен из...
0: Общих узнаваемых имен.
1: Язык-то, наверное, есть.
0: Они даже пользуются разными жаргонами, разными, как сказать, ну, не гаджетами, но, скажем, какими-то вот этими всеми пристройками и так далее. Время меняется сейчас очень быстро. Я иногда говорю своим студентам, знаете, наши вселенные не пересекаются. Мы просто живем, как на, мы, кстати, общаемся с вами каждый день, но мы на разных планетах абсолютно. Но было бы гораздо смешнее, если бы я изображал, что я все понимаю в жизни 20-летних, как сказать, хочу на их же уровне. Видите, мой, я уверен, у меня сейчас совсем маленький внук растет, но я уверен, что еще года два, и он будет гораздо быстрее и легче меня разбираться во всех вот этих гаджетах, там, да, или каких-то работе с искусственным интеллектом и так далее. Но что-то другое нас будет объединять. Вечные ценности, они останутся вечными ценностями.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знай меру. Ласт – единица массы, примерно равная 2 тоннам. Использовалась в разных странах как мера вместимости судов и как мера сыпучих веществ. Делилась на 12 четвертей. А в русских летописных источниках читаем: «В ласту приходит 90 пудов московских». Позднее единица полностью вышла из употребления и была заменена пудом.
9: «Знай меру» на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
9: Культ наличности на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
11: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
12: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость. В новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше. За их счет, а не за наш с вами.
11: Сумма технологий на Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пунчалеев. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
9: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
13: Прошедший сезон юбилейный, 75 лет театра Пушкина, театру на самом деле. Больше, уж не знаю сколько, больше 100 на много лет. И это, ну, театр Таирова, он даже никуда не переезжал. Просто перестал быть камерным театром под руководством Таирова, стал театром имени Пушкина.
0: Как сказать, он был переформирован, назван по-другому и так далее.
13: Хотел спросить про это. Читая ваше интервью, я... там прочитал, как вы именно цитировали, в свою очередь, Табакова, о котором шла речь, что, чтобы смотреть в будущее, надо
0: держаться корней.
13: Да. Для вас, как для руководителя театра, есть такие корни? Потому что, ну, скажем, что такое Московский художественный театр и все его, так сказать, ответвления широко известны. театр Мейерхольда тоже хорошо известно.
0: Ну, что касается Таирова, да, Таиров...
13: А чем он отличался? Если это вообще релевантно сегодняшнему театру имени Пушкина?
0: Вы знаете, я когда только пришел сюда, я знал несчастливую историю этого театра. Здесь до меня, после Таирова, было 10 худруков. И, ну, у всех... в общем-то, не сложилось по той или иной причине. Что-то начало происходить с театром, когда сюда пришел Роман Козак, но он, к сожалению, заболел и вскоре умер. В общем-то, в самом расцвете сил и каких-то планов своих. И когда я сюда пришел, я подумал о том, что куда двигать, вот что, как сказать, как, куда развивать театр. И как ни странно, все предыдущие режиссеры отбрыкивались, отнекивались от Таирова. То есть, ну, как сказать, пытались не связываться с этим. Тем более, что какие-то эти все легенды по поводу проклятия театра, по поводу Алисы Коунан, по поводу того, что вообще этот театр, вот, как сказать, какой-то с нехорошей, с несчастливой судьбой. И про Таирова вообще старались и про Коунан не говорить. А я приближал столетие камерного театра. И мне показалось, что наоборот, надо начать с того, чтобы, простите, съездить на Новодевичье кладбище и помыть могилу Таирова. И починить надгробие Коунана и так далее. Ну, это я и в буквальном смысле, и, конечно, как сказать, фигурально говоря. Мы сделали спектакль, посвященный Таирову и Коунану. Можно, конечно, говорить, что это тоже какая-то мистика, но мы в таком театре находимся. И по мне все наши успехи и все наши дальнейшие золотые маски, международные гастроли, наших артистов начали снимать, наши артисты стали, к нам стали стремиться сюда большие режиссеры и так далее. Мне кажется, вот в моем мозгу это все соединено вместе с тем, что мы все-таки вспомнили, откуда мы вообще, и сделали какое-то посвящение людям, из-за которых здесь, собственно, и возник театр. И с тех пор у нас происходили и таировские чтения, и сейчас мы книгу готовим. Наконец, мы вот в этом сезоне поставили памятник Таирову и Коунан, который стоит здесь.
13: Я поясню, что Алиса Коунан это была... Ну,
0: Алиса Коунан это главная актриса камерного театра, звезда камерного театра и супруга Александра, режиссера Александра Таирова. Великая трагическая актриса.
13: Которая, а чем он отличался от театра Станиславского и Немировича Данченко, скажем, и театра Мейерхольда? С другой стороны.
0: И Вахтанг. И Мейерхольд, и все течения, которые были, которые отходили даже, и, так сказать, спорили со Станиславским, они все были учениками Станиславского. Мы все дети, вот это дерево, они все выходили из художественного театра. Таиров – это был человек абсолютно параллельный, никакого отношения к Станиславскому он не имел. Он боролся с тем реализмом, и я бы даже сказал больше натурализмом, который проповедовал Станиславский. Он говорил о том, что да, бывает такая правда сценическая, но бывает и совершенно другая.
13: Можно и не верить.
0: Нет.
13: Не обязательно верить.
0: Он говорил о том, что, как сказать, есть правда жизни, и правду жизни никакого смысла нет переносить на сцену. На сцене должна быть правда сцены. Поэтому в пику тому, что ставилось вокруг, а в основном ставились психологически и даже в сторону бытовых пьес, Таиров ставил трагедии, Федру, Соломею, древнегреческую драматургию. Таиров ставил опереты, переводя их в почти цирковой жанр, пантомимы и так далее. Таиров изобрел выражение «синтетический артист». То есть это артист, который может играть и оперету, и пантомиму, и трагедию, и стихотворную драматургию, и так далее, и так далее. То есть то, к чему мы в результате сейчас все пришли.
13: И все-таки театр был камерный.
0: Это было, как мне кажется, довольно неудачное название, потому что, когда они сами расшифровывали это название, они говорили о том, что наш театр камерный, потому что мы не пытаемся понравиться всем. И поэтому камерный они называли аудиторию. Театр был большой, и сцена была большая, и постановки были массивные, и ведущие художники работали с ним. Поэтому мне кажется, что это название было не очень удачным. Ну, собственно говоря, и многие современники, в этом даже был какой-то парадокс, потому что он ставил монументальные спектакли с монументальными декорациями, яркие, громкие и так далее. А театр назывался камерным. Но камерность определяла...
13: Когда вы сейчас, извините, вот когда вы сейчас все это описываете, да, я как-то вспоминаю свой первый вопрос про ваше амплуа. Это в итоге так совпало?
0: Слушайте, ну я не знаю, совпало, не совпало. Я не тоже
13: или,
0: не очень...
13: Или не стоит в это вообще лезть?
0: Нет, слушайте, я до прихода в театр Пушкина Пушкина, не то чтобы хорошо знал Таирова и Коунен. Конечно, я это, учась в театральном институте, получил представление о том, что такой театр был. Но как молодой человек меня интересовало не то, что было когда-то, а то, что сейчас и то, что будет дальше. Но все мы, когда молодые, мы Иваны не помнящие, не знающие родства и так
13: все
0: далее.
13: Все начинается с нас.
0: Начинается с нас, это мы первые что-то изобрели. Это мы... И когда ты изучаешь наследие Таирова, ты понимаешь, господи, а мюзикл ты первый поставил в России Таиров, собственно говоря, оперу нищих. Такого жанра не существовало. Были опереты, были водевили, там русские и так далее. А сколько иностранных авторов привез в Россию, в Советский Союз тогда Александр Таиров? И Юджина О'Нила, и Бернарда Шоу, и очень много-много своих современников, да. И, конечно, это человек, который первый открыл для Советского Союза Бертольда Брехта. Никто до него не ставил Бертольда Брехта. Он привез, он познакомил советских зрителей с Бертольдом Брехтом и с трехгрошовой оперой, вот с таким новым жанром.
9: Строго по делу на Business FM.
3: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты. Так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
9: Карьера на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Лермонтов, Ставрополье, 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через 3 года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
9: Как появлялись города на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
17: Президентское формально желание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
16: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
18: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
16: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этого практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
16: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
20: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
21: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
20: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. БАМ-тоннель-строймост – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию, а широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
20: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
5: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
22: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказы, повести, новеллы, романы обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
5: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
23: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны, и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
24: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
23: Если все так, как я слышал, то согласен.
5: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
25: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
5: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
9: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверь

0: точно, сейчас расскажем.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
0: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
1: Классики в праве на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пунчалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов ВПЛА. Как рассказали Business FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только если есть масса информации, знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было прописано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Business FM руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от

0: многих факторов, например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично, только здание можно страховать и то, что находится внутри.
1: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
0: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
1: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
0: Да? Скорее всего, это будет около там, 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера DepenSol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок Садовод и Мега Белая дача. Через несколько часов после происшествия южное здание Меги с магазином Стокман открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
3: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
4: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
3: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
5: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
3: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
6: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
3: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
9: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов, еще 15 лет назад в год выходило, 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
8: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
10: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
7: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
1: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, это является целью расширения фронта боевых действий.
1: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали на ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможность закрытия Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, под упали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны, но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать, потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, в своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Атлерский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Бадоев продолжит.
16: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
17: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
16: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
18: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
16: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
19: Летом на бизнес FM.
7: Валюты. С грузинского лари можно перевести как имущество или клад. Лари был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один лари. С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США.
19: Валюты на бизнес FM.
7: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
7: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
21: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус. минус. Кроме Аэрофлота из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет. А арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
0: Стоит ли ожидать роста цен?
21: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
4: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
4: В принципе, да, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
3: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
5: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стресс-обой.
3: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
19: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес-ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Бизнес FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Черным и Азовскими морями. Об этом сообщили в Минобороны. Между тем, режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской и Свердловской областей, сообщили в РСЧС регионов. Другие подробности не приводятся. Кроме того, на данный момент ограничения полетов действуют в аэропортах Пермь, Уфа, Бугульма, Нижнекамск, Омск, Самара, Ижевск и Чебоксары. В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранение. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Также Белгород дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, сообщил региональный штаб. По предварительным данным, пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. На юге Японии начались масштабные военные учения с участием США. В маневрах «Резолют Дрэгон-26» принимают участие 9600 человек из трех родов войск – наземных, морских и воздушных. Цель учения – отработка и повышение тактического уровня защиты островов. Маневры проводятся уже в шестой раз, они продлятся до 30 июня. Режиссер Джеймс Бэрроуз скончался в возрасте 85 лет. Причин смерти пока не разглашаются. Бэрроуз известен по работе над многими комедийными сериалами, в том числе «Друзья» и «Теория большого взрыва». За свою карьеру он удостоился 11 премий Эмми и получил 47 номинаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50 пунктов. Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России продолжит постепенное снижение ставки при осторожной риторике. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что мера окажет поддержку литературному процессу. А нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока до разрешения.
9: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
10: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
9: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
9: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
8: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова БТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки. В 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
23: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
24: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
23: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
23: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: Литература по ГОСТу. 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
15: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
17: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
15: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
18: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них это
0: этого нет.
7: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
0: Если все так, как я слышал, то согласен.
15: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
16: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
15: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом.

0: инсайдер потерял чуть более половины трафика CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. А вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
1: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 18 сейчас в столице. Днем сегодня до плюс 21. Осадков не ожидается. Завтра еще теплее, до плюс 24, и тоже без осадков. Девять 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы? И как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чебанова.
3: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторой линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
4: Трюки, которые выполняет робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет, ее переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
3: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь, пока это выглядит слишком опасным для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
5: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс. Технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов

0: Это индустрия развлечений, мероприятия. Ну, и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот, чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах. Мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
1: В направлении развития ручного робот-труда действуют и российские робототехники, говорит эксперт, но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Мурчукова, Бизнес ФМ.
2: Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов в БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ, в Союзе торговых центров участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая Дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой даче» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сегодня страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу. И нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ руководитель страхового брокера Депенсол, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
6: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
5: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
6: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
5: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Дипенсол, страховщик. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок Садовод и Мега Белая Дача. Через несколько часов после происшествия южное здание Меги с магазином Стокман открылось для посетителей. Затем торговый центр заработал в обычном режиме.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
7: Культ наличности на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Приемная кампания в российские вузы и организации среднего профессионального образования стартовала сегодня и продолжится до 15 августа в колледжах и техникумах при наличии мест до 25 ноября. Абитуриентам в этом году доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч на программах СПО. Одним из изменений в приемную кампанию текущего учебного года стал день тишины при поступлении. В дни издания университетами приказов о зачислении на портале будет блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления. Все поезда в сообщении с Крымом сегодня будут следовать только до Керчи из-за перекрытия движения на одном из участков железной дороги. Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная, говорится в сообщении оператора перевозок. Напомню, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная. Один человек погиб и более 80 пострадали при столкновении двух поездов возле Бетфорда на юге Англии. Инцидент произошел поздно вечером 19 июня. Оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй из Корби. Экстренные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. Лауреатов 32-й национальной театральной премии «Золотая маска» объявят сегодня в Музыкальном театре Омска. В этом году премия будет вручаться по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Всего на соискание «Золотой маски» в этом сезоне представили 789 спектаклей. Номинантами стали 68 постановок. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Самые провальные ЕГЭ за последние годы. Так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. В связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины на вышках Минска разместили технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить», — комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита Большой Семерки, где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
6: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
11: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, что это является целью расширения фронта боевых действий.
6: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
11: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать. Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал Пул Первого. Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, увидел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта, весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
12: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад. Это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза – это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бенямином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
13: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской страны также отмечается, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
14: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
15: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
14: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
16: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
14: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
17: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается решу ЕГЭ, то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
14: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ одиннадцатиклассники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился. И страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Классики в праве. Лечить нельзя, калечить.
19: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
18: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
20: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная. Но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
18: Классики в праве на Business FM.
2: 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
0: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
21: Стоит ли ожидать роста цен?
0: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Даже она переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
22: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
23: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека до высказывания антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
22: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера. А Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность занятость продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
1: Но то, что в средствах массовой информации, интернет-пространстве, иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
22: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
3: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем его так, аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном, и рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по пункту публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
4: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
3: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой, да, большой объем поставок, в общем-то, такого прям, там, нефти по 300 или по 200, как бы, не случилось, да, там, и то, там, 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК Ари-Капитал Сергей Суверов.
5: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей, Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 9:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Екатеринбурга, сообщила Росавиация. Ранее МЧС предупредила о беспилотной опасности в Свердловской области. Более 20 человек привлекли к уголовной ответственности за угрозы и планирование покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом сообщили в ФСБ. В апреле спецслужба сообщала о предотвращении теракта против руководства ведомства из-за замедления мессенджера Telegram. В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранение. Пострадавшую оперативно госпитализировали, оказали медпомощь. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Кроме того, Белгород и Пригород сегодня утром дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. США и Катар работают над планом предоставления Ирану доступа к замороженным активам в рамках договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, пишет Wall Street Journal. Пока речь идет о 6 миллиардах долларов, находящихся в Катаре. Средства могут быть использованы для закупки продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Общая сумма замороженных иранских средств на данный момент около 100 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом от проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50. Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова БТС Мост Холдинг за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущества не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневается. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение колебания ключевой ставки. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешить.
9: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
10: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
9: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года с весны, она отказалась от этой практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
9: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова БТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
12: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
13: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
12: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «Бамтоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
12: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
14: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
16: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
14: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
17: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
18: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
17: Если все так, как я слышал, то согласен.
14: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственные организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
19: Фактически этот приказ формализовал понятие «писатель» и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
14: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Погода в Москве.
8: Плюс 19 в столице сейчас, обещают до плюс 21 и без осадков. 10:15 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ.
7: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
8: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум.

0: Балюк.
1: Месяц лет назад Йон Сан Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд поезда в Пусан, кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торговый центр. В колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично. Фильм помогает в контексте Кан немножко расслабиться от местами тяжелого известных кассовых премьер. Я не думаю, что «Колония» покажет впечатляющие кассовые сборы, особенно учитывая, что сейчас в прокате можно застать два других хоррор-хита. Это «Обсессия» и «Закулисье реальности».
0: Кинокритик Ксения Балюк поделилась впечатлениями от корейского хоррора «Колония 18+» уже в кинотеатрах.
2: Выставки.
0: Во Всероссийском музее декоративного искусства, что на Садовом кольце, открыта выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта «Вера Мухина. Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
3: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые остались в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст товарищ из трейд-юнионов. Трейд-юнионы – это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем нью-йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг – это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро «Автова» в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 1940 году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро «Автова» в международных рейтингах считают красивейшей в мире.
0: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
2: Фестивали.
0: Там же, в саду Музея декоративного искусства, развернулся большой семейный фестиваль «Русский кот» про культурное наследие. Но организаторы хотят привнести в тему юмор и актуальность. У фестиваля большая театральная, музыкальная и танцевальная программы. Будут в том числе иммерсивные спектакли. Ставят брусникинцы, Юрий Квитковский, команда «Эскизы в пространстве». В эту субботу покажут спектакль «Три» Екатерины Половцевой с Нелли Уваровой в главной роли. Ядро фестиваля «Русский кот» – арт-объекты. Продолжает его арт-директор Мария Гальперина.
4: Основной арт-объект наш – огромный шестиметровый кот, в которого можно зайти. Еще внутри в его пузе есть видео-арт. Проект тоже отдельный, который рассказывает про историю архитектуры сквозь века и историю трансформации этого кота, который тоже присутствует в быту. Это такой охранник очага, символ уюта, с архитектурным бюро «8 линий», которое долгие годы, уже больше 15 лет, делают проект с Полисским, делают Никола Ленивец. Мы с ними сделали

0: этого кота из Орешника. У нас во дворе есть тоже 4-метровый огромный конь красный, который был создан Алексеем Кочуркиным, архитектором. Это один из тоже таких важных символов для русской культуры. Потом у нас появится в июле скульптура Дарьи Фурсеи. Один из мотивов сказочных — это будет дракон, который будет расписан в стилистике русской народной игрушки. Все художники, которых мы привлекаем, будут с нами думать, размышлять о этом наследии и о тех символах, которые должны сейчас появиться и быть живыми и интересными. Детская программа, где много сказок, и мастерских лабораторий, в которых можно поучаствовать и попробовать эти ремесла.
1: Это была Мария Гальперина, арт-директор фестиваля «Русский кот» в саду Музея декоративного искусства. Проходит до конца лета. 0+. В музее-заповеднике Архангельское под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых, владевших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника Архангельское Елена Харламова.
2: Роза – это, наверное, апофеоз или апогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. И Зинаида Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Розарий, который у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз, имеют уже новые сорта, выведенные уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуальное, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Ну и представляем сегодняшний день и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, мы эту историю должны создавать для наших будущих детей и внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона Кабриц будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты. Это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
1: Директор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль роз. 0+.
3: Путешествие.
1: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье». Масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад». Уникальный памятник садово-паркового искусства среди средневековой Руси. О концепции митрополичьего варенья говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
4: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны, и для каждого русского человека она мила и понятна. Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичье варенье» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама как куратор очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентины Серовой из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрету Ольги Трубниковой, очень нежен и очень лиричен.
1: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
3: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Приемная кампания в российские вузы и организации среднего и профессионального образования стартовала сегодня. Она продолжится до 15 августа в колледжах и техникумах при наличии мест до 25 ноября. Абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и около 880 тысяч на программах СПО. Одним из изменений в эту приемную кампанию стал день тишины при поступлении в дни издания приказов, а зачислении будет блокироваться отзыв заявления абитуриентами. В приемную кампанию этого года изменится также поступление по целевой квоте. Она стала полностью детализированной. Карты Visa и MasterCard будут выведены из обращения в России не ранее 2030 года. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейших банках страны. По данным представителей кредитных организаций, процесс уже идет, но его нужно осуществлять плавно. Еще 4 землетрясения зафиксировали у побережья Камчатки. Толчки начались около 6 утра по Москве. Их магнитуда составила 5,7. Накануне у берегов полуострова за полтора часа произошло не менее 12 подземных толчков. Магнитуда некоторых составила до 6,7. В России появится черная книга растений. В нее внесут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это более 500 видов, рассказал директор единого научного в НИИ «Экология» Закандырин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Половина одиннадцатого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Беларуси? Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины и на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
14: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть и является целью расширения фронта боевых действий.
14: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит. В любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
12: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахалой и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта. Весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
15: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США. США и в целом на Запад, это Ормузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Ормуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Ормузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
12: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бенямином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
16: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь в частности и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
12: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Ормузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Ормузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечается, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
17: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе. В задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных. По информатике – опечатки в числах. По русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
18: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
17: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
19: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
17: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
20: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
17: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
24: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
2: Сумма технологий на Business FM.
12: 10:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросу международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
5: Стоит ли ожидать роста цен?
4: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
12: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Даже она переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
6: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
7: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании одно и расколото.
6: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
8: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
6: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25 пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
1: при ставке выше 14% снижать его на 4%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем его так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негатив. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
3: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
1: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
12: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК Ари-Капитал Сергей Суверов.
9: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативно. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
12: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Ари-Капитал. Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
11: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Екатеринбурга. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня в Свердловской области и Перми объявили беспилотную опасность. Вместе с официальным началом приемной кампании 2026-2027 на госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы. Об этом сообщила Минцифры. С помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн можно подать на портале документы, а также отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление.
12: связи с участившимися атаками ВСУ на российские города и граждан никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что речь идет об умышленном уничтожении мирных граждан украинскими военными. Медведев также выразил мнение, что Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны больше не нужны. Он подчеркнул, что тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковной Балашихе. К ликвидации возгорания привлекли 50 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент пожар локализован на 1000 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не стало называть. Как можно оценить такую стоимость и что известно о покупателе? Зеленский пригрозил нанести удары по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует Беларусь? Неожиданное решение ЦБ накануне обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Центробанк объяснил решение снизить ставку всего на 25 пунктов ростом проинфляционных рисков. Рынок ожидал минимум 50. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов и 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард. И почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
13: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
14: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
13: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. БАМ-Тоннельстроймост – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
13: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
12: Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы и как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чубанова.
16: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторой линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
18: Трюки, которые выполняют робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет, ее переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
16: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь, пока это выглядит слишком опасным для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
17: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс. Технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах, мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
16: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт, но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
19: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
20: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
19: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
21: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. этого нет.
0: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
21: Если все так, как я слышал, то согласен.
19: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
2: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
19: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
24: Классики в праве. Завещательное письмо.
5: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены, братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями.

0: своей воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чеховой напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Погода в Москве.
3: Плюс 18 в столице сейчас, днем до плюс 21. Сегодня без осадков, завтра тоже, завтра теплее, до плюс 24. 11.17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Символическое снижение ключевой ставки расстроило рынки. Индекс Мосбиржи накануне рухнул к минимуму декабря 2024 года. Неожиданным стало вчерашнее решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25%, а рынок закладывал более существенное сокращение. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение накоплением проинфляционных рисков. Цены на топливо растут, расходы бюджета тоже. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешить.
4: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
6: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
4: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
4: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и

0: закону, она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ, в Союзе торговых центров участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке Садовода и в ТЦ «Мега Белая Дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах торговых центров антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
2: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт аттестат террористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, Садовод, возгорание было.
3: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» Садоводу? Его можно как-то оценить?
2: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
1: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сегодня страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ руководитель страхового брокера Deep Insult, страховщик Екатерина Дмитриенко.
4: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
5: А вот вы сказали тариф, да? Это вот он насколько высокий?
4: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
5: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
4: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
5: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
4: Да? Скорее всего, это будет только 20-30%
1: по общему
4: тарифу, да.
1: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Deep Insult страховщик. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок Садовод и Мега Белая Дача. Через несколько часов после происшествия южное здание Меги с магазином Стокман открылось для посетителей. Затем торговый центр заработал в обычном режиме.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк». богат. Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
8: «Агат». Покупай выгодно.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
15: Евгений Писарев – мастер остро-комедийного музыкального спектакля. Ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
14: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим беспилотной опасности объявили в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее аналогичный режим ввели в Челябинской и Свердловской областях, а также в Перми. Аэропорт Екатеринбурга не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности. 6 человек погибли и 2 пострадали в столкновении 2 легковых автомобилей в Саратовской области. Пострадавших госпитализировали. Авария произошла около 8 утра в Дергачевском районе вблизи села Васильевка. Столкнулись Рено Логан и Hyundai Accent. Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. В России появится черная книга растений. В нее внесут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это более 500 видов, рассказал директор Единого научного в НИИ экологии Александр Закандырин. По его словам, книгу планируют издать уже в текущем году. Еще 4 землетрясения зафиксировали сегодня у побережья Камчатки. Толчки начались около 6 утра по Москве. Магнитуда составила 5,7. Накануне у берегов полуострова за 1,5 часа произошло не меньше 12 подземных толчков. Магнитуда их составила до 6,7. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Белоруссии? Иран пока не видит необходимости во встрече с американцами. Встреча представителей Тиграна и Вашингтона, которая должна была состояться вчера в Швейцарии, была отменена, поскольку соглашение между странами уже подписано в цифровом виде, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана. Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции и жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины и на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее выводы, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
18: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита Большой Семерки, где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожный. То есть если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
5: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
18: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью решения фронта боевых действий.
5: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
18: Ограниченно ответит. В любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
1: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президент республики привел близкие к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, провоцировала Лукашенко, процитировала Лукашенко агентство Белта. Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хезболлой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республики Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня – козырная карта, весомее любого ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
19: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, в своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Бениамином Нетаньяху, но добавил, цитата, «приходится держать его в некотором роде в здравом уме». Это президент сказал в пятницу Аксиос, комментируя отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
20: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь в частности и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Котлярский, писатель, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным, расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечается, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. Школьники массово жалуются на некорректное задание в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
21: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
22: Она открыла Ким и поняла, что в 4-м задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит 2 буквы «А». То есть получалось «позвала А». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
21: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
0: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу, может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
21: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
2: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
21: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
27: Другим наука. Сергеем Корзуном.
28: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 10-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
4: Другим наука на Бизнес FM.
1: 11:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендации о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
6: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
7: Стоит ли ожидать роста цен?
6: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Даже она переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
8: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом
9: на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
10: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
9: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
11: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве, иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
9: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25 пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2401 процентный пункт, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, скорректировались вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
12: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
5: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
12: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть, очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
1: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК Ари-Капитал Сергей Суверов.
13: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативно. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Ари-Капитал. Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля.
27: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Прием заявлений в ВУЗы начался на госуслугах, об этом сообщили в Минцифры. С помощью сервиса можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Также с этого года поступить в российские ВУЗы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в РУ-АЙДИ и подать заявление. Электроснабжение нарушено в 8 муниципалитетах Херсонской области. Причина в ударах украинских дронов, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. Британский премьер Кир Стармер может объявить об отставке в ближайшие дни. Уже в эти выходные политик планирует принять окончательное решение о том, оставаться на своем посту или покинуть его, пишет «Таймс». По словам собеседников издания, Стармер обдумывает свой уход с поста лидера лейбористской партии Великобритании на фоне растущего давления после успеха Энди Бёрнхэма на выборах. Китайский мегаполис Ухань оказался сильно подтоплен в результате затяжных ливней. На ряде улиц уровень воды превысил 1 метр. 13-миллионный Ухань расположен в месте слияния рек Янцзы и Ханьшу и исторически подвержен наводнениям. Однако в этом сезоне дожди были аномально интенсивными, из-за чего городская дренажная система не справилась с объемом воды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Беларуси. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем, и заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует Беларусь? Получилось продать ЮГК с четвертой попытки. Золото добытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. При этом второго участника торгов Росимущество не называла. Как можно оценить такую цену и что известно о покупателе? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ Украины на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». На что делает расчет Зеленский, выдвигая подобные ультиматумы Минску, и получит ли он поддержку европейских стран, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
0: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть эта игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
14: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
0: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
14: Ответ Минска, каким он может быть?
0: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, чтобы ПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко, агентство Белта. Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперт о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова БТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12 миллиардов 200 миллионов выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 140 миллиардов 400 миллионов, с которой начинался аукцион на понижение. Подробнее Иван Медведев.
2: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
15: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
2: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
16: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
2: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Business FM.
1: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Продолжит Ольга Кашинская.
17: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на четыре составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык на народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
3: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказы, повести, новеллы, романы обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
17: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
18: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
14: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
18: Если все так, как я слышал, то согласен.
17: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация Союзов Писателей и Издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
19: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
17: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
27: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас». Первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которые 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил то,

0: Символическое снижение ключевой ставки расстроило рынки. Индекс Мосбиржи нырнул к минимуму декабря 2024 года. Неожиданным стало вчера решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25%. Рынок закладывал более существенное сокращение. Эльвира Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение накоплением профинфляционных рисков. Цены на топливо растут, расходы бюджета тоже. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно, на самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал, и на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешит.
1: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
3: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года с весны, она отказалась от этого практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
1: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Дональд Трамп надеется, что через 60 дней после подписанного меморандума с США и Иран смогут заключить финальное соглашение. «Думаю, все будет очень хорошо», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе «Эндрюс». Между тем, переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Поступали сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Исламской республикой Армуза. Однако МИД Ирана это опроверг. Армузский пролив сегодня козырная карта. Весомее любого ядерного оружия, считает политолог.

0: американист Малик Дудаков.
1: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Ормузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад. Это Ормузский пролив. То есть, на самом деле, возможность закрытия Ормуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде

0: Комментируя свои отношения с израильским премьером, и отметил, что ему удастся убедить Тель-Авив прекратить атаковать Бейрут. Израиль, продолжая наносить удары по Ливану, реализует свое право на оборону, уверен журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
1: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак.

0: В следующую пятницу и субботу во время проведения праздника выпускников и Московского транспортного электрофестиваля на ряде улиц и Садовом кольце 27 июня будет запрещена парковка.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В южной части Красного Лимана в ДНР завершается уничтожение блокированной группы украинских военнослужащих 120-й бригады теробороны. В юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике

0: Ольга Кашинская.
1: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
2: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично

0: веке. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
1: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
2: Алексей Картин.

0: предлагает услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
1: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги, это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что

0: технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
1: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющий

0: особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Строго по делу». Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
1: Евгений Писарев – мастер остро-комедийного музыкального спектакля. Ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
0: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тюмени для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Между тем, воздушные гавани Уфы, Екатеринбурга и Перми возобновили работу в штатном режиме после введенных ранее ограничений. В Забайкалье выпал снег. Июньский снегопад обернулся дорожным коллапсом. Из-за непогоды на трассе Баляга-Ямаровка временно закрыто движение транспорта. Есть опасность падения деревьев на проезжую часть. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и отказаться от поездок. Специалисты расчищают дороги в крае и обеспечивают безопасность. В целях безопасности коммерческим судам, выходящим из Персидского залива или входящим в него при проходе Ормузского пролива, рекомендовали использовать южный маршрут ближе к побережью Омана. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Также оно рекомендовало проходить через южный маршрут днем или ночью с включенной автоматической идентификационной системой, работающими радарами, включенными ходовыми огнями и использованием УКВ-связи. Первый пациент с подозрением на лихорадку Эбола выявлен в Израиле. Сейчас он изолирован и проходит лечение. Об этом сообщил Минздрав страны. Окончательный диагноз пациента станет известен в течение 48 часов. Ранее ВОЗ признала ситуацию с нынешней вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Белоруссии? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. В связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта, туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удар по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из

0: главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, может это прекратить. Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация? Напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Ну, мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на семерке, общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнут. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит. Так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
0: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
2: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть эта игра очень рискованная, и выиграть в этой игре в Киеву вряд ли получится.
3: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
2: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
3: Ответ Минска, каким он может быть?
2: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президент республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минск. Констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко. Агентство Белта. Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
4: Зачислять в писатели теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
5: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
4: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
6: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
3: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
6: Если все так, как я слышал, то согласен.
4: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственные организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
7: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
4: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
8: Успеть за минуту. «Бизнес-ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес-ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес-ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в «Максе». Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
8: Другим наука на «Бизнес-ФМ».
0: 13:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ».
8: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
10: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум и биологическую атаку, которая происходит в здании торгового и делового центра. По сюжету люди заражаются друг от друга при укусе. Есть группа людей, которая пытается выбраться из ТЦ невредимыми. Зараженные существа связаны коллективным разумом. Они обмениваются информацией и быстро эволюционируют. Смотреть сначала любопытно, потом возникает ощущение, что ты это где-то уже видел. Неудивительно, говорит кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было?» Ксения Балюк.
11: 10 лет назад Йон Сан Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд «Поезда в Пусан», кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд в Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торговый центр. Колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично.

0: Ганье. Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта Вера Мухина «Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
1: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые поставили в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст товарищ из трейд-юнионов. Трейд-юнионы – это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем Нью-Йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг – это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, с 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро Автова в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 40-м году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро Автова в международных рейтингах считают красивейшей в мире.
0: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
2: Фестивали.
0: Там же, в саду Музея декоративного искусства, развернулся большой семейный фестиваль «Русский кот» про культурное наследие. Но организаторы хотят привнести в тему юмор и актуальность. У фестиваля большая театральная, музыкальная и танцевальная программы. Будут в том числе иммерсивные спектакли. Ставят брусникинцы, Юрий Квитковский, команда «Эскизы в пространстве». В эту субботу покажут спектакль «Три» Екатерины Половцевой с Нелли Уваровой в главной роли. Ядро фестиваля «Русский кот» – арт-объекты. Продолжает его арт-директор Мария Гальперина.
3: Основной арт-объект наш – огромный шестиметровый кот, в которого можно зайти. Еще внутри в его пузе есть видео-арт. Проект тоже отдельный, который рассказывает про историю архитектуры сквозь века и историю трансформации этого кота, который тоже присутствует в быту. Это такой охранник очага, символ уюта. С архитектурным бюро «8 линий», которое долгие годы, уже больше 15 лет, делают проект с Полиским, делают Никола Ленивец. Мы с ними сделали этого кота из орешника. У нас во дворе есть тоже 4-метровый огромный конь красный, который был создан Алексеем Кочуркиным, архитектором. Это один из тоже таких важных символов для русской культуры. Потом у нас появится в июле скульптура Дарьи Фурсеи. Один из мотивов сказочных – это будет дракон, который будет расписан в стилистике русской народной игрушки. Все художники, которых мы привлекаем, будут с нами думать, размышлять о этом наследии и о тех символах, которые должны сейчас появиться и быть живыми и интересными. Детская программа, где много сказок, и мастерских лабораторий, в которых можно поучаствовать, попробовать эти ремесла.
0: Это была Мария Наталья Гальперина, арт-директор фестиваля «Русский кот» в саду Музея декоративного искусства. Проходит до конца лета. 0+. В музее-заповеднике «Архангельское» под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых.

0: Бывших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника Архангельска Елена Харламова.
1: Роза – это, наверное, апофеоз или апогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным – и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. Знать Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Тазари, которая у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз, имеют уже новые сорта, выведены уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы, не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуальное, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Ну и представляем сегодняшний день, и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, и мы эту историю должны создавать для наших будущих детей и внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона Кабриц будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты, это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
0: Директор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль роз 0+.
2: Путешествие.
0: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье» – масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад» – уникальный памятник садово-паркового искусства среди вековой Руси. О концепции митрополичьего варенья говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
3: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны, и для каждого русского человека она мила и понятна. Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичье варенье» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама, как куратор, очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентины Серовой из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрету Ольги Трубниковой, очень нежен и очень лиричен.
0: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Business FM. Контакты коммерческой презентации автомобиля, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
5: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б.
9: Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Прием заявлений в ВУЗы начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. С помощью сервиса можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление. Также с этого года поступить в российские ВУЗы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в РУ-АЙДИ и подать заявление. Электроснабжение нарушено в 8 муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Украинские войска сегодня ночью ударили по генератору детского сада в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарья». Пострадавших нет, об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он подчеркнул, что, уничтожив генератор, ВСУ сознательно лишают детей элементарных условий для жизни и обучения. Роспотребнадзор прокомментировал вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует. Регистрируются только завозные случаи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самый провальный ЕГЭ за последние годы. Так отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляцию и жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? В России выросли продажи товаров для безопасности квартир. С апреля по май рост составил до 36% по сравнению с 2025 годом, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру. С чем связано увеличение спроса? В Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Все подробности в эфире Business FM. Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы и как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чебанова.
9: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторой линейки таких роботов уже к осени. Греф не зря подчеркивает именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространство, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой и иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
12: Трюки, которые выполняют робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет, ее переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
9: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь, пока это выглядит слишком опасным для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании «Промобот» Олег Кривокурцев.
13: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс. Технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя. Например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах, мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
9: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт, но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Мурчукова, Бизнес ФМ.
14: Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяются истории об опечатках в бланках заданий неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
15: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
16: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
15: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
17: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
15: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
18: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
15: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
14: В Великобритании растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Продолжит Валерий Убадоев.
19: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
20: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
19: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
21: Но то, что в средствах массовой информации, интернет-пространстве, иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
19: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
22: Реклама.
23: А можно по-русски?
24: Конечно, ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
27: Помогать людям, создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. миру, ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране у Siri, будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость. В новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
26: Сумма технологий на Business FM.
14: 13:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте?
26: Итоги недели.
14: Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби World», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
26: «Бизнес говорит».
1: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
2: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
1: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
3: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
1: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производства производителя интим-товаров Love Machines Ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
4: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
1: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
14: Летний роман.
26: Итоги недели.
14: Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
15: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
5: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, ну, если мы все-таки про капитанскую дочку говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить. А в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм, и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
15: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в TikTok-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская The Guardian опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» и Анна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастера Маргарита Булгакова». Также в топе оказались 2 романа Набокова, «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
6: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош? Что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
15: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
26: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
0: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
26: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
26: Комментарии Вовта.
7: Личный взгляд на главные события.
26: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
26: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
26: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Уильям Шекспир. Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В южной части Красного Лимана в ДНР завершается уничтожение блокированной группы украинских военнослужащих 120-й бригады теробороны. В юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике идет ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ, сообщила в свои сутки Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки российские войска поразили в течение объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Структуры Украины, которые используют самовооруженными силами этой страны. Китай в апреле пошел на дорогостоящие спотовые закупки сжиженного природного газа для покрытия дефицита. Их таможенная стоимость достигала $675 за 1000 кубометров. При этом китайские покупатели также стремились получить максимум объемов в рамках долгосрочных контрактов. На такой шаг КНР сподвигла необходимость замещения прекратившихся поставок газа из Персидского залива. Черная книга растений появится в России. Публикация запланирована на 2026 год. В издание войдут более 500 агрессивных чужеродных видов растений, которые угрожают сельскому и лесному хозяйству. Об этом РИА Новости рассказал директор научного центра Минприроды в НИИ «Экология» Александр Закандырин. Президент США Дональд Трамп осмотрел самолет, который весной прошлого года подарила ему королевская семья Катара. Это Boeing 747-8 стоимостью около $400 миллионов. Стоимость модернизации лайнера оценили в десятки или даже сотни миллионов долларов. Расходы на его эксплуатацию за 30 лет превысят 7 миллиардов. Перед тем, как самолет станет бортом номер один, пройдут испытательные полеты. Один из двух прежних президентских «Боингов» уже выведен из эксплуатации. После принятия этого подарка Трампа начали обвинять в коррупции. Нападки он отверг, сказав, что был бы дураком, если бы отказался от такого самолета, так как это летающий Белый дом с невиданным прежде уровнем роскоши. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский грозит нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Как на эти угрозы реагирует в Беларуси? Литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Но нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удар по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация? Напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
9: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известны и являются целями. Так, иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не выливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
14: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
10: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть эта игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
11: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
10: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
11: Ответ Минска, каким он может быть?
10: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
14: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минск. Констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко. Агентство Белта. Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечается, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
12: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
13: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
12: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
16: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. них этого нет.
11: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
16: Если все так, как я слышал, то согласен.
15: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
17: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
15: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
18: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
19: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
20: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
2: Классики в праве на Бизнес FM.
3: Погода в Москве.
14: А в столице сейчас плюс 22. Осадков сегодня не ожидается. Завтра тоже. Завтра до плюс 24. 14.16. В Москве вы слушаете Бизнес FM. В Москве центральные улицы перекроют во время ночного забега. В ночь на воскресенье в центре изменится схема движения транспорта. Причина уже традиционная для столицы – единственный массовый забег, который стартует после захода солнца. В этом году, по словам организаторов, маршрут ночного забега обновили. Старт намечен на 10 часов вечера на Краснопресненской набережной. Пробежав 10 километров, финишируют участники около часа ночи на Университетской площади. Впервые ограничения уже начали действовать с 18 июня. В районе Университетской площади полностью движение. Движение восстановят только в воскресенье в полдень.
21: Подробности. С 3 часов дня субботы для автомобилей перекроют Тестовскую улицу.

0: Движение транспорта в столице будут и в следующую пятницу и субботу во время проведения праздника выпускников и Московского транспортного электрофестиваля. На ряде улиц и Садовом кольце 27 июня будет запрещена парковка. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяются истории об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
1: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
2: Она открыла ГИМ и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
1: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
3: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень. И не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический. И он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
1: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланке заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
4: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
1: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться

0: от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости. Однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус. Кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полет не выполняет. А арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропал Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в мае своей он был транзитный.
2: Стоит ли ожидать роста цен?
1: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как-то неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
0: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции.
3: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
7: «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу».
8: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
7: Комментарии Вовта.
8: Личный взгляд на главные события.
7: «Бизнес говорит».
8: Чтобы кто надо услышал.
7: Бесценные знания.
8: Неочевидные, но удивительные факты.
7: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим беспилотной опасности введен в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он предупредил о возможных ограничениях в связи и интернете. Более 20 человек привлекли к уголовной ответственности за угрозы и планирование покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом сообщили в ФСБ. В апреле спецслужба сообщала о предотвращении теракта против руководства ведомства из-за замедления работы Telegram. США и Катар работают над планом предоставления Ирану доступа к замороженным активам в рамках договоренности между Вашингтоном и Тегераном, пишет Wall Street Journal. Пока речь идет о 6 миллиардах долларов, находящихся в Катаре, средства могут быть использованы для закупки продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Общая сумма замороженных иранских средств на данный момент составляет около 100 миллиардов долларов. Лауреатов 32-й национальной театральной премии «Золотая маска» объявят сегодня в Музыкальном театре Омска. В этом году премия будет вручаться по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Всего на соискание премии в этом сезоне представили 789 спектаклей. Номинантами стали 68 постановок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе мы это сделаем сами», – заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагирует в Беларуси? В России выросли продажи товаров для безопасности квартир. С апреля по май рост составил до 36% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». С чем связано увеличение спроса? Британский премьер может объявить об отставке на днях. Накануне несколько представителей кабинета министров призвали Кира Стармера оставить должность. А мы выясняем, что происходит в британском правительстве. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Человекоподобные роботы Сбербанка. Они появятся уже этой осенью, заявил Герман Греф на конференции «Больше, чем менеджмент». Эти роботы, по его словам, делают всевозможные трюки и движения, как люди. Сбер занимается их разработкой. Означает ли это, что их будут применять в банковской сфере? Где вообще нужны антропоморфные роботы? И как далеко ушли российские производители человекоподобных роботов? Об этом Диана Чубанова.
9: Герман Греф показал на конференции видео с роботом, который исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами и размахивает при этом российским флагом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что робота создавали не как танцора. Он сделал отсылку к китайским антропоморфам, делающим сальто назад, подчеркнув, что те маленькие и специально под эти танцы заточены. И роботы Сбера, по его словам, тоже делают всевозможные трюки, но будут значительно более продвинуты. Также он сказал, что надеется на появление некоторые линейки таких роботов уже к осени.

0: именно эту тему продвинутости и то, что роботы Сбера – это все-таки не танцоры. Это проблема, которую пытаются преодолеть производители антропоморфных роботов в мире. Главное – не то, как они танцуют, а что умеют делать своими роборуками. Сальто назад впечатляет как шоу, но настоящий спрос на антропоморфных роботов сформируется только тогда, когда они смогут, например, прикрутить винтик, при этом переместиться в пространстве, запаковать или распаковать посылку, сделать стежки ниткой иголкой или что-то еще. Пока с этим есть сложности, но роботов активно учат захватывать маленькие предметы. Словом, ручному труду, говорит замгендиректора корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров.
1: Трюки, которые выполняют робот, они захватывают, но все развитие робототехники-то, оно в основном идет в сторону, чтобы робот мог выполнять полезный функционал своими захватами, манипуляторами, руками. При этом, чтобы робот мог сам перемещаться. Видеоролики, которые сейчас появляются в Соединенных Штатах Америки, Европы, Китая, когда в сутки робот выполняет процедуру разборки посылок на сортировочной станции. Он берет, ее переворачивает, располагает таким образом, чтобы дальше было проще там считать этот код перемещения каких-то тележек, грузов. Есть уже прототипы, которые могут минимальный набор функций выполнять. Не 10 каких-то функций, а 1-2 функции. И будут выполнять это постоянно, все время совершенствуясь. Сейчас вот те заводы, которые уже запустились в том же Китае по производству антропоморфных роботов и выпускают серийно, как раз нацелены на то, чтобы этот рынок сейчас захватить.
0: По словам Евгения Дудорова, в качестве домашних помощников роботов будут применять в последнюю очередь. Пока это выглядит слишком опасно для жильцов дома. Такая перспектива выглядит отдаленной. И вообще сейчас нельзя судить об этом рынке по прототипам антропоморфных роботов, способных работать руками и быть мобильными. Должно быть налажено серийное производство таких рукодельников. Те, что выходят на рынок, пока мало на что способны. Но это вопрос будущего, говорит сооснователь компании Промобот Олег Кривокурцев.
2: Их область применения достаточно узкая. Это связано с тем, что у них время работы не превышает 2 часа. Их сервомоторы имеют маленький ресурс, технологии не продвинулись до нужного периода. И поэтому основное применение этих роботов – это индустрия развлечений, мероприятия. Ну и иногда этих роботов используют в качестве администраторов хостес. Но вот чтобы взять какую-то практическую задачу и поручить роботу, пока нельзя, например, переносить пакеты, переносить грузы. К сожалению, они этого не могут. Но гонка сегодня действительно есть. И вопрос времени, когда эти технологии позволят роботам получить практическое применение. И я уверен, что через 5 лет, может быть, даже раньше, мы можем увидеть роботов в логистических центрах, мы можем увидеть роботов в качестве курьеров, в качестве домашних помощников в том числе. И та компания, которая сегодня начнет в этом пути развития, сможет в будущем претендовать на определенную долю рынка.
0: В направлении развития ручного роботруда действуют и российские робототехники, говорит эксперт. Но пока у нас в этой сфере сильно отстает финансирование. Инвестиции Сбера в производство антропоморфных роботов – одна из редких частных инвестиций в этот рынок будущего. Впереди Китай, затем США с Европой. Тот же Сбер заявляет, что Россия в первой пятерке лидеров. У нас испытывают робота, который сможет работать в радиоактивном каньоне, куда человеку категорически нельзя. Есть антропоморф, способный выходить на внешнюю поверхность МКС и работать в условиях солнечной радиации и дольше, чем человек. И этот робот на 96% из российских компонентов, а разработка Сбера, как ожидается, будет на 80% российской. Но вопрос с комплектующими остается, что называется, больным. Многие элементы для развития антропоморфных роботов в России приходится импортировать. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность отставки. Сегодня-завтра он примет решение вместе со своей семьей. Накануне несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министры требуют передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнему, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Как пишет «Гардиан», среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку. Но букмекеры уже оценивают шансы премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%.

0: процентов. Зарубежная пресса тоже оценивает шансы британского премьера. Подробнее об этом Маргарита Юзина.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Британские СМИ замерли в ожидании, запустив обратный отсчет. Практически у каждого издания на первых полосах лайвстримы с новостями, мнениями и заявлениями политиков о возможной скорой отставке Кира Стармера. Позиции Стармера, отмечает Guardian, незавидные. Помимо очевидного падения рейтинга, он, согласно недавним опросам, остается самым непопулярным британским премьером в истории. В последнее время Стармер столкнулся с чередой поражений лейбористов на недавно прошедших местных выборах. Партия оглушительно проиграла правому блоку реформ UK. При этом перед самими выборами пресса отмечала, что Стармер не нравится даже собственным однопартийцам. Некоторые называли его двуличным и не хотели видеть его на своих предвыборных мероприятиях, боясь потерять голоса. Как пишет Daily Mail, ряды все еще лояльных Стармеру депутатов продолжают стремительно редеть, потому что хромую утку, так британского премьера называют в прессе, почти никто не верит. Зато растет количество призывов уступить власть Энди Бёрнаму, особенно после его, цитата, «ошеломляющей победы на дополнительных выборах в одном из избирательных округов». Бёрнам не просто выиграл, он с 20% отрывом обошел своего основного оппонента от реформ UK, партии-триумфатора местных выборов. СМИ приводят недавнее обещание Стармера бороться за свой пост, но сейчас лейбористы призывают его даже не пытаться, потому что в понимании многих противостояние внутри партии ни к чему хорошему не приведет, а скорее продемонстрирует ее слабость. Итальянское агентство ANSA, анализируя ситуацию в Британии, отмечает, что именно победа Бёрнама над кандидатом от реформ UK стала для Стармера фактически уведомлением о выселении из Даунинг-стрит. Теперь претендующий на место премьера политик в глазах однопартийцев выглядит чуть ли не единственным, кто может противостоять партии Найджела Фаража. Стармер, по мнению агентства, скорее всего это понимает, как и то, что в противостоянии с Бёрнамом его может ждать очень унизительное поражение. Немецкая Süddeutsche Zeitung подытоживает. Сейчас Британия стоит на пороге очередной, уже пятой смены премьер-министра за 5 лет. И по большому счету вопрос стоит не в том, сменит ли Бёрнам Стармера. Тут интереснее, когда это произойдет. До саммита ЕС Великобритания в июле, до ухода парламента на летний перерыв или только перед партийной конференцией в сентябре. В любом случае передача власти должна произойти без продолжительной внутренней избирательной кампании. Потому что в противном случае лейбористы рискуют получить то же клеймо, что и консерваторы. Активная партия, премьеры от которой спешно сменяли друг друга. Осталось лишь, чтобы кто-нибудь донес эту мысль до Стармера, и он не навредил своей собственной партии, подчеркивает газета.
0: Великобритания. Тем временем растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство Великобритании продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Продолжит Валерий Бадоев.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободу слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
3: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
5: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
3: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет. Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
8: Другим наука на Бизнес FM.
0: 14:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин навел движу на девелоперском форуме движения.
1: Итоги недели.
0: От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов. И сам форум выдался богатым на информповоды. Иван Медведев подробнее.
11: Чего стоит одно официальное название – форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
12: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
11: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
13: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
11: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
14: «Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально».
11: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес FM».
0: Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетие.
1: Итоги недели.
0: Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Продолжит Валерий Убадоев.
3: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам», но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
15: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные вкладки, которые евроскептики транслируют.
3: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
16: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получается и так далее.
3: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомление приходить только в госуслуги. А уведомление о решении урба для повторного собрания урба для повторного собрания. Мы не можем механизме, который позволит ЖКХ превратиться в современную прозрачную и современную сферу рыночной экономики. Ключевые предложения в Альянс 2. Ключевые предложения на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативной управляющей компании, а представлять свою программу тарифами стандарты содержания работы стажа или содержания рабочих программ ближе к поведению предприятия и президентам предприятия. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифа единой, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть обрезанные для каждого дома, индивидуальные для экономических основ индивидуальные, и так как конкуренция будет идти. И не за голоса владельцев квартир, не за голоса самоуничества цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора, в рамках утвержденного ценового коридора. В мобильном приложении бизнес-оценок и на портале «Блажание бизнесов» и на портале
18: на бизнес-название программы на ДФС-ру, прямых на каст-платформах и любых подкаст-платформах.
19: Рога по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина, руководитель имени Пушкина, главный в темах и главный редактор бизнес-эфемах, главный редактор физического.
20: Евгений Писарев, мастер остро комедийный музыкальный спектакль, стрельбинный музыкальный и большой мастер, не только у себя, но и большой ведущий премьера. Поэтому наш его исключительный Максимир Матрёхов обещает стать новым театральным блогом, а свечка из знания о театральном блоге Баскова. Узнаем о вакууме Сан-Нархии, как же от вашего рука.
21: Режиссер Евгений Писаревич, в воскресенье после 14-го рога по-древности. Ничего не трогает, только единство.
22: В рамках все выпуски программы доступны на любых выпуск-платформах и на сайте BFM.ru и на сайте BFM.ru.
23: Бизнес-ФМ.
24: В российских школах изменится программа для старших классов. Новые программы обучения начнут применяться с 1 сентября. Это рассказал премьер-министр просвещения Сергей Кравцов. Исключивая изменения и отмена обязательного углубленного изучения двух предметов, школьники смогут изучать все дисциплины на базовом уровне программы по математике, физике, химии, биологии, сделать акцент на программе биологии, биологии, темы РАНД, искусственного интеллекта, машинного обучения, анализу больших данных, обучения и анализу больших данных. В Тюменской области отражена атака беспилотников на НКЗ «Заработник» по спиралам. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор региона Александр Морбер. Данным регионам Минобороны с Минодрайда Бучина в Ямлы, Москве, Ленинград, регион России, в Москве, на Берберюзе, России, украинских беспилотников, 7 украинских беспилотников. Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания 20-го июля. Это уже 20-й раз у начала жанфлексации, вращая началом надфлексии, начая очкением надфлексии, станции не прибыли, основные электростанции не прибыли. Россияне не пострадали при инциденте с печкой хмуро в отеле в Анталии. Студенты сообщили в Белмонталии, в Лиренском городе. На 18 июня в гостинице городом Москва специалисты откачивали замерзшего от антенналиста врача. Там содержит произошла внезапная утечка газа.
25: Сооснователь Ubisoft Клод Геймо погиб при крушении самолета во Франции. Трагедия произошла накануне. Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение. Спастись никому не удалось. Клоду Геймо было 69 лет. В 1986 году он вместе с четырьмя братьями основал Ubisoft, которая со временем стала одним из крупнейших игровых издателей мира. Под руководством семьи Геймо, в том числе появились культовые игровые франшизы Assassin's Creed и Prince of Persia. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Даю неделю на ее вывод, иначе мы это сделаем сами, заявил Зеленский. Как на эти угрозы реагируют в Белоруссии? Британский премьер может объявить о своей отставке на днях. Накануне несколько представителей кабинета министров призвали Кира Стармера оставить должность. Что происходит в британском правительстве? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удар по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация? Напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто оказывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
0: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
4: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения столкновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть это игра очень рискованная, и выиграть в этой игре Киеву вряд ли получится.
5: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
4: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
5: Ответ Минска, каким он может быть?
4: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что под пытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать. Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минск. Констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство Белта. На чемпионате мира в Северной Америке показано уже 7 красных карточек. И это только в первых 32 матчах, а впереди еще целых 70. Для сравнения, во всех играх двух предыдущих турниров России в Катаре вместе взятых было всего на одно удаление больше. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
26: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: В матче Турция-Парагвай впервые в истории футбола случилось удаление за прикрытый рот. Это новое правило применяется на нынешнем мундиале. Такие действия расцениваются как попытка скрыть от телекамер содержание разговора, который может носить расистский и дискриминационный характер. Красную карточку заработал хавбек сборной Парагвая Мигель Альмирон. В конце первого тайма между ним и турецким защитником Мертом Мюльдюром случилась стычка. Парагвайца, который что-то очень сокровенное сказал своему оппоненту, удалили после вмешательства ВАР. И таких удалений на турнире может стать еще больше, считает корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. При этом он отметил в разговоре с «Бизнес FM», что не все красные карточки на чемпионате пока были оправданы.
7: Сложно здесь какую-то тенденцию просмотреть, почему такое большое количество красных карточек показывается на этом чемпионате мира. Есть вопрос по красной карточке в матче Канады и Катара, там, где футболист получил очень тяжелую травму, канадский. Но при этом фол, после которого сразу красная карточка была показана, возможно, на красную это как раз не тянул. Красных карточек будет больше, если дальше станут применять вот это правило за прикрытый рот. Я думаю, что футболисты, конечно, могут повозмущаться, говорить о том, что это очередное ужесточение.
6: В общем, историческое удаление произошло, и игрокам нужно быть внимательнее, следить за руками и ртом не только по отдельности, но и в сочетании одного с другим. Действительно, удалений на чемпионате мира могло быть и больше, и одно из них могло произойти уже в первом матче сборной Аргентины против Алжира, когда Лео Месси наступил шипами сзади на ногу Аиси Манди, которого ранее он же сбил. Причем видеоповтор показывал, что наступал на ногу Месси сопернику умышленно. Алжирская футбольная федерация даже обратилась с жалобой в FIFA. По мнению главного редактора газеты «Спорт день за днем» Ивана Житкова, судьи просто простили капитана сборной Аргентины. Он также не увидел на турнире переизбытка красных карточек.
8: Да я бы не сказал, что так много сильно уж удалений. Могло быть и больше, с учетом, скажем так, детализированных применений видеосистем. Что касается Месси, то нарушение было жестким. Но вы понимаете, что удалить Месси в первом матче, это не каждый рефери решит сделать. Нет, Месси, конечно, еще дали второй шанс. нюанс. В целом красных карточек, ну, на мой взгляд, не так уж и много, да, как могло бы быть. Но я думаю, что все еще у нас впереди, когда градус будет повышаться и когда очки станут золотыми буквально.
6: К моменту, когда Месси могли удалить, он забил только один из трех своих голов в игре с Алжиром. Так что повторение рекорда Мирослава Клозе могло бы и не случиться. Остается надеяться, что в дальнейших матчах поводов для таких разборов будет меньше. Впрочем, чем дальше, тем обычно только горячее. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
1: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению, достаточно нестандартному для Европы и знакомым названием.
5: А вот то, что в целом, какое оно по цене и качеству?
1: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение — это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя пива с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Comtrade и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию – Чехия, Белоруссия и Казахстан.
26: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
26: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 22 сейчас в столице, жарче сегодня уже не будет, дождей тоже нет, как и в воскресенье. Осадки не ожидаются, днем до плюс 24. И жары на следующей неделе тоже мы не ждем, не больше плюс 23 и небольшие дожди. Это уже на будущей неделе. Пятнадцать семнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. В Москве центральные улицы перекроют во время ночного забега. В ночь на воскресенье в центре изменится схема движения транспорта. Причина уже традиционная для столицы – единственный массовый забег, который стартует после захода солнца. В этом году, по словам организаторов, маршрут ночного забега обновили. Старт намечен на 10 часов вечера на Краснопресненской набережной. Пробежав 10 километров, финишируют участники около часа ночи на Университетской площади. Впервые ограничения уже начали действовать с 18 июня. В районе Университетской площади полностью движение восстановят только в воскресенье в полдень.
26: Подробности.
3: С 3 часов дня субботы для автомобилей перекроют Тестовскую улицу, а также участок.

0: Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования, все инструменты РУ. В апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир, а в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял ли на это только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
1: Последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, что чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Когда люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
0: Константин Крохин, юрист. Впрочем, гендиректор компании «Сорес» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
2: Если это статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина все инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине все инструменты, рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
0: Владимир Лосев, гендиректор компании «Сорес». По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. В Москве центральные улицы перекроют во время ночного забега. В ночь на воскресенье в центре изменится схема движения транспорта. Причина уже традиционная для столицы и единственный массовый забег, который стартует после захода солнца. В этом году, по словам организаторов, маршрут ночного забега обновили. Старт намечен на 10 часов вечера на Краснопресненской набережной. Пробежав 10 километров, финишируют участники около часа ночи на Университетской площади. Первые ограничения уже начали действовать с 18 июня. В районе Университетской площади полностью движение восстановят только в воскресенье в полдень.
3: Подробности.
4: С 3 часов дня субботы для автомобилей перекроют Тестовскую улицу, а также участки Пресненской и Краснопресненской набережных. С 8 вечера движение ограничат на Шелепихинской набережной. Основные перекрытия ведут с 9 часов вечера. Они частично затронут улицу 1905 года, Смоленскую, Бережковскую набережные, Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу, набережную Тараса Шевченко, Воробьевское шоссе и улицу Косыги.

0: По мере прохождения участников забега дороги будут оставаться закрытыми примерно до 2 часов ночи. На участках перекрытия парковка будет запрещена до окончания забега. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
1: Перекрытие дорог и частичное ограничение движения транспорта в столице будут и в следующую пятницу и субботу во время проведения праздника выпускников и Московского транспортного электрофестиваля. На ряде улиц и Садовом кольце 27 июня будет запрещена парковка.
2: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-26-0 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
6: Лисян Читхо и Танлу Росы.
7: А можно по-русски?
8: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
11: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 19:29 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Израильская армия получила приказ прекратить удары по югу Ливана, но не покидать ливанскую территорию, сообщает в субботу ближневосточные СМИ. Отмечается, что решение было принято в координации с властями США. Военно-морские силы КСИР предупреждают все суда в районе Персидского залива не приближаться к Ормузскому проливу, чтобы не подвергать себя опасности. Ранее Центральный штаб иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран закрывает пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушении заключенного меморандума с Соединенными Штатами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре, в результате чего погибла одна женщина, еще 5 человек пострадали. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили в ведомстве. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, отмечает «Интерфакс». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. По данным СМИ, Кир Стармер сегодня-завтра примет решение вместе со своей семьей. Накануне несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. А в чем причины? Каковы шансы удержаться на посту? Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Отрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возврата продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона. А когда возможно полноценное возобновление туристических связей? На чемпионате мира в Северной Америке показано уже 7 красных карточек. Это только в первые 32 матча. А впереди еще 70. Для сравнения, во всех играх двух предыдущих турниров было всего на одно удаление больше. А в чем особенности на сей раз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность отставки. В эти выходные он примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них на прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
13: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которые уже считают как состоявшиеся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом ждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе. То есть используют какие-то популистские меры часто. Пытаются решать актуальные проблемы уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
1: Политолог Андрей Куликов. Как пишет «Гардиан», среди всех еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Зарубежная пресса тоже оценивает шансы британского премьера. Подробнее об этом Маргарита Юдина.
2: «Бизнес FM. Мониторинг». Зарубежная пресса.
0: Британские СМИ замерли в ожидании, запустив обратный отсчет. Практически у каждого издания на первых полосах лайвстримы с новостями, мнениями и заявлениями политиков о возможной скорой отставке Кира Стармера. Позиции Стармера, отмечает «Гардиан», незавидные. Помимо очевидного падения рейтинга, он, согласно недавним опросам, остается самым непопулярным британским премьером в истории. В последнее время Стармер столкнулся с чередой поражений лейбористов на недавно прошедших местных выборах. Партия оглушительно проиграла правому блоку «Реформ UK». При этом перед самими выборами пресса отмечала, что Стармер не нравится даже собственным однопартийцам. Некоторые называли его двуличным и не хотели видеть его на своих предвыборных мероприятиях, боясь потерять голоса. Как пишет Daily Mail, ряды все еще лояльных Стармеру депутатов продолжают стремительно редеть, потому что в хромую утку, так британского премьера называют в прессе, почти никто не верит. Зато растет количество призывов уступить власть Энди Бёрнаму, особенно после его, цитата, «ошеломляющей победы на дополнительных выборах в одном из избирательных округов». Бёрнам не просто выиграл, он с 20% отрывом обошел своего основного оппонента от «Реформ UK», партии-триумфатора местных выборов. СМИ приводят недавнее обещание Стармера бороться за свой пост, но сейчас лейбористы призывают его даже не пытаться, потому что в понимании многих противостояние внутри партии ни к чему хорошему не приведет, а скорее продемонстрирует ее слабость. Итальянское агентство ANSA, анализируя ситуацию в Британии, отмечает, что именно победа Бёрнама над кандидатом от «Реформ UK» стала для Стармера фактически уведомлением о о выселении из Даунинг-стрит. Теперь претендующий на место премьера политик в глазах однопартийцев выглядит чуть ли не единственным, кто может противостоять партии Найджела Фаража. Стармер, по мнению агентства, скорее всего, это понимает, как и то, что в противостоянии с Бёрнамом его может ждать очень унизительное поражение. Немецкая Süddeutsche Zeitung подытоживает. Сейчас Британия стоит на пороге очередной, уже пятой смены премьер-министра за 5 лет. И по большому счету вопрос стоит не в том, сменит ли Бёрнам Стармера. Тут интереснее, когда это произойдет. До саммита ЕС Великобритания в июле, до ухода парламента на летний перерыв или только перед партийной конференцией в сентябре. В любом случае передача власти должна произойти без продолжительной внутренней избирательной кампании. Потому что в противном случае либористы рискуют получить то же клеймо, что и консерваторы. Активная партия, премьеры от которой спешно сменяли друг друга. Осталось лишь, чтобы кто-нибудь донес эту мысль до Стармера, и он не навредил своей собственной партии, подчеркивает газета.
1: Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот день российский МИД заявил, что он отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости. Однако не стоит ждать моментального возобновления продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
14: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в мае своей он был транзитный.
15: Стоит ли ожидать роста цен?
14: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОРа по вопросам международного туризма. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. На чемпионате мира в Северной Америке показано уже 7 красных карточек. И это только в первых 32 матчах, а впереди еще целых 70. Для сравнения, во всех играх двух предыдущих турниров в России и в Катаре вместе взятых было всего на одно удаление больше. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: В матче Турция-Парагвай впервые в истории футбола случилось удаление за прикрытый рот. Это новое правило применяется на нынешнем Мундиале. Такие действия расцениваются как попытка скрыть от телекамер содержание разговора, который может носить расистский и дискриминационный характер. Красную карточку заработал хавбек сборной Парагвая Мигель Альмирон. В конце первого тайма между ним и турецким защитником Мертом Мюльдюром случилась стычка. Парагвайца, который что-то очень сокровенное сказал своему оппоненту удалили после вмешательства ВАР. И таких удалений на турнире может стать еще больше, считает корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. При этом он отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что не все красные карточки на чемпионате пока были оправданы.
18: Сложно здесь какую-то тенденцию просмотреть, почему такое большое количество красных карточек оказывается на этом чемпионате мира. Есть вопрос по красной карточке в матче Канады и Катара, там, где футболист получил очень тяжелую травму, канадский. Но при этом фол, после которого сразу красная карточка была показана, возможно, на красную это как раз не тянул. Красных карточек будет больше, если дальше станут применять вот это правило за прикрытый рот. Я думаю, что футболисты, конечно, могут повозмущаться, говорить о том, что это очередное ужесточение.
17: В общем, историческое удаление произошло, и игрокам нужно быть внимательнее, следить за руками и ртом не только по отдельности, но и в сочетании одного с другим. Действительно, удалений на чемпионате мира могло быть и больше, и одно из них могло произойти уже в первом матче сборной Аргентины против Алжира, когда Лео Месси наступил шипами сзади на ногу Аиси Манди, которого ранее он же сбил. Причем видеоповтор показывал, что наступал на ногу Месси сопернику умышленно. Алжирская футбольная федерация даже обратилась с жалобой в ФИФА. По мнению главного редактора газеты «Спорт день за днем» Ивана Житкова, судьи просто простили капитана сборной Аргентины. Он также не увидел на турнире переизбытка красных карточек.
19: Да я бы не сказал, что так много сильно уж удалений. Могло быть и больше с учетом, скажем так, детализированных применений видеосистем. Что касается Месси, то нарушение было жестким. Но вы понимаете, что удалить Месси в первом матче, это не каждый рефери решит сделать. Нет, Месси, конечно, еще дали второй шанс. В целом, красных карточек, ну, на мой взгляд, не так уж и много, да, как могло бы быть. Но я думаю, что все еще у нас впереди, когда градус будет повышаться и когда очки станут золотыми буквально.
17: К моменту, когда Месси могли удалить, он забил только один из трех своих голов в игре с Алжиром. Так что повторение рекорда Мирослава Клозе могло бы и не случиться. Остается надеяться, что в дальнейших матчах поводов для таких разборов будет меньше. Впрочем, чем дальше, тем обычно только горячее. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. сущности мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
5: Сумма технологий на Business FM.
1: 19:46 в Москве. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте?
5: Итоги недели.
1: Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», «Хобби Ворлд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
5: «Бизнес говорит».
21: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
22: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
21: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
23: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
21: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
24: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
21: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
1: Летний роман.
5: Итоги недели.
1: Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
6: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
7: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, ну, если мы все-таки про капитанскую дочку говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить. А в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм, и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
6: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в ТикТок-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская The Guardian опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» Иоанна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также в топе оказались 2 романа Набокова, «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
8: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош, что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
6: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
0: Карьера на бизнес-ФМ. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор бизнес-ФМ Илья Капелевич.
9: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
0: Режиссер Евгений Писарев. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Запорожская атомная станция оказалась полностью отрезана от внешнего питания 20 июня в 20-й раз с начала конфликта, сообщает МАГАТЭ. АЭС перешла на резервный дизель-генератор на фоне потери внешнего электроснабжения, сообщили в свою очередь на станции. Радиационный фонд на Запорожской атомной после отключения внешнего электроснабжения в пределах нормы. Персонал принимает все меры для безопасности энергоблоков, отмечают на станции. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Чикаго. 13 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию города. Метеослужба Франции объявила о введении на 21 июня высочайшего уровня погодной опасности более чем в трети департаментов страны из-за аномальной жары. На воскресенье с 12 часов дня в 35 департаментах из 96 на европейской территории Франции будет действовать красный уровень опасности, говорится в сообщении синоптиков в социальной сети X. Еще в 45 департаментах был введен предпоследний оранжевый уровень опасности. При этом, по прогнозам метеорологов, в понедельник 22 июня жара усилится. Этот день может стать самым жарким во Франции за всю историю наблюдений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Армузский пролив вновь закрыт, сообщило иранское военное командование. Все из-за продолжения боевых действий в Ливане. А вице-президент США Венс рассказал, что спецпосланник Стив Уитков и зять президента США Кушнер прибыли уже в Швейцарию и готовятся к переговорам с Ираном. Как могут дальше развиваться события? Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, может это прекратить. чего Зеленский пытается добиться. В России с 1 сентября вводится экспортная пошлина на алмазы. Ее размер составит 8%. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы стран Евразийского экономического союза. А как это отразится на покупателях? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Иран вновь закрывает Ормузский пролив. Об этом заявил Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анабе. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские военные, закрытие Ормуза вызвано продолжением атак Израиля на Ливан и нарушением США положения меморандума о взаимопонимании, которое касается прекращения огня на всех фронтах. Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США откажутся от исполнения обязательств по меморандуму, заявил представитель МИДа Исмаил Багаи в эфире иранской телерадиокомпании. Он подчеркнул, что США должны срочно принять меры в отношении Израиля. Иранская делегация, по его словам, уже на пути в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения условий меморандума. А в ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения этих договоренностей, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать, но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштабы этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Это мозаичность для Трампа стало откровением.
1: Политолог-международник Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. «Мы планируем переговоры, когда прибудут представители правительства Ирана, а также Катара и Пакистана. Это может произойти уже в воскресенье», — отметил Венс. Он не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. По словам Венса, США считают приоритетными вопросы ликвидации ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана из Исламской Республики, а также судоходство в Ормузе. 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив, сообщило Центральное командование вооруженных сил США, отметив, что безопасный проход сохраняется. Меж тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Иран могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Газета отмечает, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границы с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации и чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке, рассказывает председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на семерке, общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Получит ли ультиматум Зеленского поддержку европейских стран и какой может быть реакция Минска, рассуждает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
15: В Киеве крайне болезненно реагируют на укрепление военно-стратегического, военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. Это дает основание считать, что Минск является участником конфликта. Эта логика очень сомнительная. Точно так же Россия может утверждать даже с большими основаниями, что многие западные партнеры Украины фактически являются участниками конфликта, и, соответственно, в отношении них могут применяться любые ответные меры. То, что можно с уверенностью констатировать, это то, что если действительно Зеленский начнет какие-то военные действия в отношении Беларуси, это создаст очень серьезные дополнительные проблемы для вооруженных сил Украины. Это еще больше растянет линию боевого соприкосновения, усилит дефицит военнослужащих, который так очень сейчас остро стоит перед вооруженными силами Украины. То есть это игра очень рискованная, и выиграть в этой игре в Киеву вряд ли получится.
17: Выгодна ли эта эскалация европейским странам?
15: Любой трезвомыслящий политический деятель в Европе должен отдавать себе отчет в том, что вот такая эскалация, она повышает риск большой европейской войны, в которую могут быть втянуты в том числе и западные страны. Поэтому я думаю, что на уровне политического руководства, на уровне официальных лиц, вот эти угрозы Зеленского в отношении Лукашенко едва ли будут поддержаны.
17: Ответ Минска, каким он может быть?
15: Минск ни в коей мере не заинтересован в прямом военном противостоянии с Киевом, поэтому я допускаю, что могут быть предприняты какие-то символические шаги, направленные на деэскалацию того мини-кризиса, который сейчас разворачивается между Украиной и Белоруссией. Но при этом я не думаю, что руководство Беларуси пойдет на какие-то принципиальные уступки. Например, то оно будет координировать свои решения по дислокации тех или иных систем вооружений с руководством Киева. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее дипломатический демарш, чем декларация конкретных политических планов. Но, повторяю, исключить мы сейчас не можем ни один сценарий, к сожалению.
1: Политолог-международник Андрей Картунов. Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». А слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг Минска, констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство Белта. Правительство определило размеры экспортной пошлины на алмазы с сентября. Она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, возимых за пределы стран Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. А с чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукян.
3: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны, потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранит менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлины облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
1: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукян. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
0: Комментарии Вовта.
4: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит.
4: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Классики в праве.
4: Земля преткновения.
16: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
18: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
19: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
25: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница. Изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
5: Классики в праве на Бизнес FM.
20: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 19. Дождя сегодня не ожидается. Завтра тоже синоптики обещают без осадков. В воскресенье в течение дня до 24 тепла. 20:16 в Москве. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен, а многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. В новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
21: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
22: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди консульства достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
21: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
23: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
21: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
6: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
21: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее